0: playing a better variety of music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».